0: You're listening to the voices of your community, 2MCE.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».